0: at 22 Kilo Delta, confirm you're requesting the SID, not the omnidirectional departure.
1: Ryanair, T-Niner 75, contact Cork Roach, 119er to F-19er, morning.
2: 119er, Niner, good morning, Ryanair, T-Niner 75.
0: Чуть-чуть кинуть сенса, я так же был на Майорка, моя гуру при правой сдаче, клайм азитит 5,000 feet, and Scorpio 5,06. Чуть-чуть кинуть сенса, рейт, correct.